От юности украшенный всеми добродетелями, житием своим ангелом подражавый, ты святителю Спиридоне воистину показался, если друг Христов, мы же зрящий тебя небесного человека.

Видящий остров Кипр и вся христианские страны нетленной мощи Твоя, святителю, от них же истекают обильные исцеления, возрадовавшися, и мы, почитающие Тебя, яко преобильного источника благодати, ниспосланного свыше нам, выпием к Верховному Подателю Небес.

Божественный и мыящий сый пастырь бессловесных овец, ты производением пастыря начальника Христа избран был еси в пастыря овец словесных. Вернее же разумевши тебя доброго пастыря, неусыпного стаде своем пеку.

Силою Вышнего осенившего тебя свидетелю Спиридоне, богомудро ты показал сиси, и жавши дланью глину троичность нит всем очевидно уяснил еси. Тем же лжемудрые философи, собравшиеся на соборе ужасошися, вернее же непостижимого

Да неискусно в книжном учении, молишь тебя, Отче Спиридоне, не препирайтесь, славицы святию, мнящим мудру быти, ты же святителю ревностью и по Боге распаляемый, верую, яко проповедь Христова не в препрительных мудрости человеческие словесе.

Жизнь проводя в убожестве, нищете, нищим и бедным был и сепитатель, и помощник, и любви ради к нищим змеев злато приложил еси, и дал еси оное требующему твоему.

«Ибо всем и всюду, яко свидетель Спиридон, воистину есть жилище Святой Троицы, вселись бы в нем Бог Отец, Бог Слово и Бог Дух Святый, сего ради ты словесы и деяния проповедал, если все...»

Божественного Духа преисполнен был еси святителю Спиридоне ради добродетельного жития Твоего, за некроток милостив, чист сердцем терпелив, не памята злобе, в странолюбец был еси, сего ради Творец и в чудесех преславно показатя. Мы же, прославляй Бога, прославившего Тя,

Ангел Спиридона зрим великого чудотворца, некогда страна от бездожди и засухи вельми пострада, бысь глады язва, и многое множество людей умроша, молитвами же святителя сниди с небеси на землю дождь, люди же, избавившись от бедствия,

завеса ветхозаветной скинии, закрывавшего святая святых ковчег, манну и скрижали, и храм твой, святителю Спиридоне, имеет раку твою, яко ковчег, святые мощи твоя, яко манну, сердце твое, яко скрижали божественной благодати, на них же

И про некогда за умножение беззаконий наказа Господь бесплодием земли. И даже придя к святому Спиридону, знаемый земледелец, прося помощи, даде ему святый злато, минувши же бедствию, земледелец онный возврати паки злато, и о чудесе злато змибысть, прославляющий Бог.

да, ты пред Господем за всех явился, Иси, свидетелю Спиридоне, сего ради мы прибегаем под кров твой, ищущий спасение, сибо помощника тебе имам во всех нуждах, во время глада, смертоносной язвы и во вся година.

странник и пришлец был еси на земли, якоже и прочие человецы, обаче и чрево матери всеведущей великого угодника чудотворца показать освятителю Спиридоне, бесы бо изгоняешь и...

Духа Божественного сиянь озарен был еси, святителю Спиридоне, имел бы еси духа премудрости, яко мудрыми словесы безумных обуил еси, и посреди отца веру утвердил еси, духа разума, яко умы омраченные озарил еси, духа страха Божия, яко вынудел небогоугодными душу очистил еси.

жезлу пастыря словесных овец, от пастыря начальника Господа Иисуса приемый, святый Спиридон, не примени жития своего, нестяжателен кроток, любви ради вся терпяй, не постыдись и пищись ее стадии бессловесных овец, вся сия возбуждай.

скорый помощник и заступник во всяких нуждах и скорбях, святый Спиридон, по повелению царевы, якожи и прочие пастыри, прииди во град Антиохию, иде же белодержимой болезнью царь Констанций, святитель главы его коснуся и сотвори здраво, сему чудеси дивящийся,

Егда во храме приносил еси святителю Спиридоне вечерние молитвы твоя, и небеша сослужащие тебе, жители же града дивной пение слышавше, внедоша в храм, и никого же видевше с горнями сил.

Мирове собеседник ангелов был еси на земли, святителю Спиридоне, предав же дух твой в руце Божие, приселился еси в горнее селение, молясь за мир пред престолом владыки, мы же, живущие на земле,

Вы прибежище бы вы всем тебе притекающим верным, ищем в житии твоем. Ты, святителю, не оставил еси нас, сирых, и по твоему спении. Бог, побеждающий естество чин, сохрани святые мощи твои нетленными в укреплении православной веры и благочестия, в знамени бессмертия, Его же прославляй.

воспеваем тебя, святителю Божий, як удивил еси мир чудесы, истекающими от святых мощей твоих, всего с верою приходящие и лобызающие их, получают вся благопотребное просимое, и мы, давшего тебе крепость, венчавшего тебя венцем нетления, и действующего тобою Бога прославляющего,

от юности украшенный всеми добродетелями, житием своим ангелом подражавый, ты святителю Спиридоне воистину показался, и друг Христов, мы же зрящий тебя небесного человека.

Препрославленный от Господа святителю чудотворче Спиридоне, ныне всечестную память твою празднующе, яко много могущему споспешствовать и нам, о прославшем тебя Христе, умильного пием ти, избави нас от

О всеблаженный святителю Спиридоне, великий угодничий Христов и преславный чудотворче, предстояй на небеси престолу Божию сликий ангел, призри милостивым оком на предстоящие здесь люди и просящие сильной Твоей помощи, умоли благоутробие человеколюбца Бога, да не осудит нас по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по милости Своей, и спроси нам у Христа и Бога нашего мирное безмятежное житие, здравие душевное и телесное, земли благоплодие во всем всякое изобилие и благоденствие, и да не во зло обратим благая, даруемое нам от щедрого Бога, но во славу Его и в прославление Твоего заступления, избави всех верою несумненную к Богу приходящих, от всяких бед душевных и телесных, от всех томлений дьявольских наветов, буди печальным утешитель, недугующим врач, в напастях помощник, нагим покровитель, вдовицам заступник, сирам защитник, младенцам питатель, старым укрепитель, странствующим путевождь, плавающим кормчий, исходатайствуй всем, крепкой помощи Твоя требующим.

ты нищесенький прибегающим и с верою молящимся скоро пристательный заступничи, ты веру православно Никейском соборе посредил церковь преславную, изъяснилась, ты единство Святой Троицы, чудесная сила показалась и речи по до конца пострамилась, услыши нас грешных, святителю Христов, молящийся тебе, и сильным твоим предстательством, Господи, избави нас от всякого зла обстояния, от глада, потопа, огня, смертоносной язвы, ты по во времени жизни своей от всех сих бедств избавлялась и людей твоих, от нашествия Гарана и от глада страну твою сохранилась, царя от неисцельного недуга избавилась и многих грешников к покаянию, привелась и мертвых преславно воскрешалась, и за святое житие твое ангелы невидимо церкви поющие, и сослужащие имелось и сице. Сице убо прославить тебе верного своего раба, Владыка Христос, яко вся тайна человеческое деяние даровать тебе, разуметь и обличать и неправильно живущих, многим скудости и недостаточности, живущим ты усердно помогалась, и люди Боги изобильного всем глад. Во время глада напиталась и на много знамений силы тебе, живущего, Духа Божия сотворилась и сице, и нас не оставит свидетелю Христову. Поминай нас, чад Своих Христовых Свидетелей, и моли Господа за подосной наши рекопрошения, безбедное и мирное житие. Да дарует нам всем кончины живота непостыдные, мирные, и блаженство вечного будущего века сподобит нас, да вынук восславляем, славу благодарение Отцу и Сыну Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Благословенный Бог наш, молитвами Пречистой Матери, Святой Дона Тримфу, Скучата Творца, мученика младенца Гаврила, Святой Праведный, Боти, Цити, Майоны, Святой, помилуй, спаси, от всех благ, и человеку любви.

0: Drodzy słuchacze Radio Ortodoksja, czas naszego dzisiejszego poniedziałkowego spotkania niestety dobiega już końca. Za chwilę ostatni punkt ramówki na dziś, czyli modlitwy wieczorne. Za cały wspólnie spędzony dzisiaj czas bardzo dziękuję Państwu, Paulina Bojarska. Zapraszam już jutro oczywiście punktualnie od godziny 16. Czekać na Państwa będzie Agata Pietruszkiewicz. Ja się z Państwem żegnam, życząc dobrej oraz spokojnej nocy i do usłyszenia już wkrótce. Sława Jezusu Chrystu.
1: Modlitwy wieczorne w Radiu Ortodoksja.
2: Молитва Миссия Тих Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Цару Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей, и вся исполняй, сокровище Богих и жизни подателю, прийди и вселися вны, и очисти над всякие скверны, и спаси Боже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святый посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеющие, сию ти молитву, яко водится грешней, приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тебя уповахом, не прогневайся на нынешнего, ниже помяни беззаконий наших, но презри ныне, яко благоутробен, и избавен от враг наших, Ты бо еси Бог наш, и мы, люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Милосердие от веры отверзи нам, Богословенная Богородице, надеющиеся на Тебя, да не погибнем, но да избавимся Тобой от бед. Ты боись и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Цару всякого создания, сподобивай меня даже в час сей до спети, прости мне грехи, я же сотворил сей день телом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночь сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного его же Бога, угождо пресвятому имени Твоему во все дни живота моего, и поперу борожьем я враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мне и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче и Сам Совершенцы, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, навсегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне ни крому ли змеине, и желание сатанино не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи Боже, поклоняемый Цару Святый Иисусе Христе, спящим я сохранение мерцающим светом Духом Твоим Святым, им же освятились и Твои ученики, и дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему спасение Твоего на ложе моем. Просвети ум мой светом разума святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Цару Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся великоти согрешных днесь, яко человек, паче же и неко человек моего резкота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, я же суть от награства и уныния, аще именем Твоим кряхся или походих и в помышлении моем, или кого укорых, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или не ишь прийти ко мне презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого осудих, или развичахся, или разгордихся, или разгневахся, или стоящими на молитве ум мой, о указе мира сего подвижися, или разрешение по мыслях, или обедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавые по мыслях, или доброту чуждую видев и тою уязвим бых сердцем, или неподобные глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба счисленная согрешения, или о молитве не радих, или иноч то садеях лукавые не помню, табо всей больше сих садеях, помилуй мя творче мою владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя отпусти, и прости мя, яко плохи человеколюбец, да с миром лягу сну и почию, будный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно Его веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти восстан, великодаровитый, бессмертный, Цару щедрый, человеколюбче Господи, яко ленящая семени на Твое угождение, и ничто же благосотворша привьюись и наконец мимошедше отнес Его, обращение и спасение души моей строя, милостив ми пути грешному и обнаженному всякого тела блага, восстай падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едине безгрешне. Я же ти согреших всей день ведением и неведением, словом и делом и помышлением и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, когда приидешь его славе, и неосужденно на несному снуть сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не уснув смерть. И посли ми ангела мирно хранителя и наставника души и телу моему, да избавит ми от враг моих, да восстав содра моего принесу Тебе ударственной мольбы, и, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего изволением и совестью, даруй ми восставшую совестьем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже дал Если нам грешным заступление и прими сию молящуюся за ны. Вем бо, яко подражает Твое человеколюбие и молящийся не пристает, то я заступлением честного креста знаменем и всех святых Твоих ради о Богу и душу мою соблюди. Иисусе Христе Боже наш, яко святый си препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив от дни всем словом, делом и помышлением, яко плохий человеколюбец прости ми. Мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий ми от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, в Него же веровахом, и Его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам косно отходящему славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темные сласти кроме, устави стремление страсти, угаси рожжение, восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и девы и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще обетованных нет по тем богих Твоих, яко благослови неси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук. Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших прости меня. Господи, избави меня всякого неведения и забвения моего душа и окамененного нечувствия. Господи, избави меня от всякого искушения. Господи, просите мое сердце, еже помрачу лукавые похотения. Господи, аз яко человек согреших. Тыже яко Бог щедры помилуй мя видение мож души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней, и даруй мне конец Боги. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить и начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей. Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего. Студного и нечистого во царстве Твоем, аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне месть благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помощь исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень Богих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любить Тебя от всей души моей и помышления творить во всем волю Твою. Господи, покрий меня от человек некоторых и бесов и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь, яко творишь, и яко же Ты волишь, и да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко богословен есть и во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, Богоглаголивых же апостолов, светлых и допроповедных мучеников, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, и Господи мой творчени, хотя и смерти грешного, но якоже обратитеся и живу быть Ему, дашь мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубно змея, зияюще пожреть мя и сести в ад живо. И, Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в тленную путь убогися, исторгни мя от окаянства и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое на Тебе, Господи, уповах спаси мя. К Тебе пречисти, Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, весь и царить, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня, и почаси паки таежде твору, ведущись я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь и да укрепишь, и Бога я творить, и да подаси ми. Весь ибо, Владычица моя Богородица, яко отнюд има в ненависти злая моя дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вим, Господи, пречистой, откуда я же ненавижду, та люблю, а Бога я приступаю, не попущай пречистой, воли моей совершатися неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели предстал сквернодейство и прочее, пожил бы в повелении Сына Твоего, Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благого Царя, Благая Мати, Пречистая, Благословенная Богородица Мария, милуй Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние Благая, да прочее время живота моего без порока пройду, и Тобою рай да обращу, Богородица Дева, едина чистая, Благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, покровителю души и тела моего, вся ми прости, елика согреши во днешний день, и от всякого ока все противного ми врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего. Но моли за меня грешного и недостойного раба, якода достойно меня покажешь и благости и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. Взбранный воеводе победительная, яко избавшися от злых, благодарственная восписуем ти раби Твои, Богородице, но яко и мужчая державу непобедимую, от всяких нас бедствоводи да зовем ти, радуйся, невеста, не невестная. Преславная Преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления. На Тебя упова душа моя и помилуй меня. Упование мой Отец, прибежище мой Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе. Владыко человеколюбче, неужели мне одрес Его будет, или еще окаянную мою душу просветишь днем? Всем Его предлежит, всем и смерть предстоит суда Твоего, Господи, боюсь я, и муки бесконечные, злое же твора не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем Бог, Господи, яко недостойнее с человеколюбия Твоего, но достойнее с яко осуждение муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бо праведника спасеши, ничтоже верие, и аще чисто помилуешь, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою. О семья ви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твоей неизглагольней благости и милосердию, и якоже хочешь, устрою мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерти, да никогда речит враг мой, укрепихся на Него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, будь Боже, яко посреди хожду святей многих, избави меня от них и спаси меня, Боже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчного своим сердцем и усты Богородицу, сию исповедающую, яко воистину рощую нам Богово пощенно и молящуюся непрестанно в душах наших, да воскреснет Бог и расточатся в раз Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселий глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий крест Господень, прогоняя беси силой над Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий крест Господень, помогай мне со святой Госпожею, Девою, Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, еже в слове и в деле, еже в ведении и неведении, еже в дни и в ночи, еже в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, боготворящим богосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, яже ко спасению, прошению и жизни вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же на море управи путешествующим с путешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицей Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и те же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, подоносящих и добродевающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению, прошению и жизни вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистия Владычицы нашей Богородицы, и присно Девы Марии и всех Твоих святых, яко богословен есть и во веки веков. Аминь. Исповедаю Тебе, Господу Богу моему и Творцу во святей Троице Единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содею во все дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в прешедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноядением, празднословием, унынием, леностью, прекусловием, непослушанием, уклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, шеоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи душевными, вкупе и телесными, ими же те Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего неправдовых, о сих жалея, винно себе тебе, Богу моему, представляю, и имею волю каяться тощую, Господи Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю тебя, пришедшее же согрешение мое милосердием твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же и склоклах пред тобою, яко Бог и человеколюбец. Достойно есть, якого истину Божий Тетя Богородицу, Преснобоженную и Пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истрения Богослова Рощую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистые Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, спаси.